0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Наша радиова фамилия, я на реже, не клюкую мю на нас аутом. Я са ему не со стало.
3: Мама, на ново ауто я докусу.
4: Мама, на ново ауто я себе разбита.
3: Я слезу на обшавом боку, вшик на докусу.
4: Не, Анка, на левом боку я то.
5: Сога я, важите се засы.
3: На ново ауто я докусу.
5: О, так и не цо. Но, то я же не глюка. Така не дара.
6: Шок швер нот. Нео га ми таке думлих ауто слезе за его.
7: А та шкеда? Йо велика?
6: Но, то ищи жо.
7: А с тобу? Йо се тебе не застава, се п полицию вувал?
6: Йо, полиция йо там была.
7: А кому йо вина дава тебе?
4: Нан, се тебе вина?
7: Ну, гроинга неца, улойцуйга, как йо се то стало?
3: Нан, пелиши неца? Се ты се спрашу?
6: Любше луже, нен не перерас миром. Ми нео се ниц стало, а завести не бужо репаратуру плашиш.
7: Тога йо хищи добро повесть. Але то ганяне, то ганяне.
3: А до места не можем ешь. А я сам се так веселива, аж...
5: Йо, то ауто муси доживание.
4: Не можем ауто сами репарировать. Ровно ненкаш мама нотня ауто треба.
3: Йо, на со ауто сам репарировать. Йо, на со ауто сам лакировать.
5: Не, так и ницо. Дай это йо было обыма напас, а нынце южа заси важите.
7: Не так, генецо, а я бы руно пшесвитче ауто так нет не требава.
6: Со йо Анка дай это пеедава? Доместа цо ты? Ты бы нотня ауто требава? То не си ми ищи гронива.
7: Но йо...
3: Мама йо ми слюбива, аж ми й до места на чинритне концерт їжами.
6: На какий концерт?
3: Йо, а мамі на пшіршелка йо діва теки собудзіш. Її ауто йо на репаратує.
7: Йо, так смикшілі то міш.
5: Йо, а я би мусав теки разасі кугейцую.
6: О, так та кара їжо пшеці далі допаре. Але цо ми не перераз з міром пшемислюваш? Co cyniš, mame? My jižu udrogu namakajome.
3: Abo mržo nám nechtem pomagaš? Lec mržo my se šoto léno obšašaš? Abo z taxi jíš? Abo z kuču?
2: Jo, udrogu jo naša budechec familia namakava, deri až na noju nie se nic stalo, to jo to nejvážnejše. Žecem vám, ja so vete žen, ale ja so vešče tak, joko to ten sledne pšale týžin před feriami, pšiduci týžin ga dostan jožo jožo opisma, po takem nevarnujo veci dujko a nejrednejše cas leta se zachopijo.

Важны термин, мама за вас, жинца ветподня, вет зегаречих, ёшыкным займцам казаны на вита и змакане. Старейше змакаю се за жичими, громаже сэрски спиваю басле, мэлую а велевице, притом укну громаже сэрски, а то ве фамилию вем центруме на дрозе Элизабет Вольф, яден астыржаштого вахыше бузу. Ё, а как ё бюбо, то сгэньёшэ пэн срёду нашам программе.

Важный термин, мама за вас, жинца ветподня, вет сегаречих, ёшыкным займцам казаны на витай змакане, старейше змакаюся за жичими, громаже сэрэски спиваю басле, мэлую а велевице, притом укну громаже сэрэски, а то ве фамилиювым центруме на дрозе Элизабет Вольф, яден астыжащего вахыше бузу. Ё, а как ё бывало, то сгэньёшэ пэн срёду нашам программе.